Правый, оглиба, пусть Песок прекрасует стакана. Я покатал на блюде судня, Косые скулы океана. На чешуе жестяной рыбы Прочел я голый, голый путь. А вы попьют играть на гриба, Как сельца подошел к стру.